0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Будь с нами. Будь ярче. Смотри вперед. Смотри радио.
1: Будь с тобой. Я буду, чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бодрое утро. А чего ты не спишь? Воскресенье так рано. 7 часов 3 минутки уже подходят. Давайте, значит, просыпаться и делать этот мир лучше, ярче, веселее, танцевальнее. Да как угодно, все в твоих руках. Воскресенье штука такая, знаете, понятие растяжимое. Используй как хочешь. Дон Толивер, Доджи Кэт. Впереди также Рим, Холь Флейм. Микрофон Дим Хованцев. Всем яркого утра.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-067.
8: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. О, ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21, УГРН 115-565-801-83-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 7 градусов, днем до плюс 21, возможны осадки. В Ясном плюс 8, днем до плюс 22, также кратковременные дожди. В Ковандыке, Медногорске плюс 10, днем до плюс 16, сильный дождь. И в Оренбурге плюс 8, днем до плюс 14, 4 точки дождя. Ну, в общем, дождь сильный. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: If Only You, если только ты, третий сингл с альбома Heartbeats Денис Сауседа. Вышел, кстати, он и исполнен вообще был совместно с певицей Терезой. Слушаем вместе.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Да я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз, приморье, и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 миллилитров, 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

И еще немножко полезной информации. Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Тогда добро пожаловать на съедобный бой. Собери команду на трех, да, человек из трех, как угодно. Регистрируйся на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой». И 7 мая поборись за подарки от партнера. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой». Партнер мероприятия «Уна Пицца». Это горячая пицца, бургеры и роллы. Телефон в Орске 310303. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и фабрика «Орские колбасы». Будет весело, вкусно и, конечно, много подарков. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, наборы инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай, выгодно покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 8 градусов, днем до плюс 21, в Ясном плюс 9, днем до плюс 22, в Ковандыке, Медногорске плюс 11, днем до плюс 17, в Оренбурге плюс 8, днем до плюс 15. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: сам не спи, мы вам не даем. Воскресенье, друзья. Бодрое утро, мне кажется, это самое важное, что необходимо. Вот так вот. Не обязательно валяться в воскресенье до 12 часов. Можно и проснуться, и делами заниматься, и как-то все пораньше разрешится. А вторую половину дня уже можно на отдых направить. В общем, все в ваших руках. Главное с нас музыка. Соня Федера, а также Поппи Баскомп заглянет, Надя Али, и услышим мы Беовульф.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: С утра главное заглянуть в календарь, посмотреть, ничего ли мы не пропустили, как построить свой день и кого поздравить обязательно. Так вот, сегодня у нас 3 мая, напоминаю, да, и воскресенье, если кто запамятовал. Международный день солнца отмечается, ну, пускай он у нас греет дальше. Всемирный день веселья, вот это по-нашему, вот это для нас. И, конечно, веселье себе можно устроить, достаточно просто канал «Смотри радио» включить и узнать про акции или от музыки кайфануть. День кондитера. Поздравляйте ненаглядных 94 года данной профессии официально. День положенности, положительности. Друзья, положенность тоже неплохо, но положительности в уме. Так что давайте будем немножко оптимисты. Вот я оптимист, я только наполовину полный. Всемирный день свободы печати. Сегодня поздравляю. Дальше, международный день равенства в семье. Ну, давайте у нас совещаться со всеми. Вот международный день хватания за грудь отмечается. Ну, только давайте по согласию это делайте. День лимонада, день также у нас рождения спама, к сожалению, да. Есть также день дикой куалы, международный день репа. Поздравляйте. Эй, девчонки, в 13-м ряду, да. How do you do? Еще у нас отмечается из заграничных событий. Ну вот, пожалуй, получается, в США день паранормальных явлений. Да, вот такое существует. Вы сталкивались вообще? Страшно, не страшно? Ну-ка рассказывайте. Давайте портал смотри.радио пишите, а мы своими историями поделимся. Ну и также информация была предоставлена сайтом kalian.ru, за что им огромное спасибо.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицк. Содовый завод.
3: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Хочешь деньги? Так забери! Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
2: Метеохит.
1: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Мы говорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 8 градусов. Днем до плюс 21. В Ясном плюс 9. Днем до плюс 22. В Кувандаке Медногорске плюс 11. Днем до плюс 17. Также в Ясном у нас плюс 9. Днем до плюс 22. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Дождались прогнозы астрологов на сегодня, 3 мая.
2: Овен.
1: Вы слишком загоняли себя за последнее время. Этот день исторически предназначен для отдыха.
2: Телец.
1: Расслабьтесь и принимайте мир таким, какой он есть.
2: Близнецы.
1: Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет.
2: Рак.
1: Сегодня количество потраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров.
2: Лев.
1: Звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.
2: Дева.
1: Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение. Вам требуется что-то новое.
2: Весы.
1: Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей, и вам скажут что-то важное.
2: Скорпион.
1: Вы спорщик? Если да, то это ваш день.
2: Стрелец.
1: Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна.
2: Козерог.
1: У вас будет несколько, да и вообще настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно.
2: Водолей.
1: Сегодня вас будет целый день мучить вдохновение. Если удастся выжить, возможно, вы создадите шедевр.
2: Рыбы.
1: Ваше обаяние откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 000. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
5: Категория 18+.
4: Партнеры мероприятия: «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Это все очередное творение от Тиеста. Также Бриана Грейс заглянула. Ну вот, несколько ваших сообщений. Тут Екатерина Асеева пишет: «Привет, Оренбург! Хочу передать свой пламенный своим родителям в Акбулакский район, поселок Карагдук». Вот такое название первый раз слышу в Акбулакском районе. Не бывал, но верю, что чудесное место. И родителям, конечно, огромнейшие в это воскресенье передаем. Крепкого им здоровья. Ну и приезжайте в гости друг к другу почаще. А если что, можно и на портале smotri.radio общаться. Там можно и написать свое послание. В общем, все для твоего удобства.

В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 10 градусов, днем до плюс 21. В Оренбурге плюс 9, днем до плюс 16. В Ясном плюс 11, днем до плюс 22. В Кубандыке-Медногорске плюс 12, днем до плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Дождь на всей территории Оренбуржья.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Виточек, шмелечек. Вот кто смотрел этот, эти завирусившиеся рилсы с данными персонажами, вы меня понимаете, насколько это заедает в голове. А если нет, то цветочек, шмелечек напишите и прям поднимет себе настроение воскресным утром. Там вот все это про яркое солнышко у нас, а у нас пока этим, вот, к сожалению, не радует погода. За окном сегодня еще и дождь на территории всей области. Так что давайте и согреваться, и зонтики с собой берите. И, безусловно, смотри радио. Jonas Blue, My Life Tale, также «Руки вверх», Opium Project, дискотека «Авария» и «Ваномор».
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Сейчас в Орске плюс 10 градусов, днем до плюс 21, в Ясном плюс 11, днем до плюс 22, в Ковандыке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 19, в Оренбурге плюс 9, днем до плюс 16. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазин «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Что?

Считай, что у тебя не желудок, а черная дыра, тогда добро пожаловать на съедобный бой. Собери команду из трех человек и зарегистрируйся на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой». 7 мая поборись за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой». Категория 16+, и партнеры мероприятия «Уна Пицца». Горячая пицца, бургеры, роллы. Телефон в Орске 310303. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и фабрика «Орские колбасы».

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Телефон 350000, код города 3537.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе Тео всего за 12 500 рублей в наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07. Bring the action.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Эйкон и трек «Right Now» или «На-на-на-на». Песня попала в топ-40 основных радиостанций мира 2008 года. Давайте мы повторим.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 21, в Ясно плюс 14, днем до плюс 22, в Кувандыке, Медногорске плюс 12, днем до плюс 19, в Оренбурге плюс 10, днем до плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33. Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на улице Гомельской сразу две машины оказались в настоящей западне. Из-за прошедшего дождя под видом лужи скрывается большой провал асфальта. Как рассказала нам владелица попавшей в ловушку белой лады, глубина ямы оказалась около метра. Под воду ушла вся передняя часть авто, теперь предстоит оценить нанесенный ущерб. По словам арчанки, если бы не равнодушные жители, то выбраться самостоятельно было бы невозможно. Прошло лишь несколько минут, как такая же участь настигла следующее авто. Если яму не замечают днем, то в ночное время суток все может и вовсе закончиться трагедией. Водители, будьте осторожны. 42-летнего жителя Оренбургской области, пытавшегося прорваться губернатору Свердловской области Денису Паслеру на 1 мая, получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Мужчина был остановлен службой безопасности во время массового мероприятия, где глава региона фотографировался с жителями. Видео инцидента стало вирусным. При задержании он нецензурно выражался. Губернатор назвал произошедшее результатом человеческого фактора и поручил оказать мужчине юридическую помощь. Курицы-питомцы набирают популярность в Китае. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводок, а на прогулку вывозят в колясках. Птиц даже наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Большинство таких питомцев, по данным СМИ, попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которые должны были быть отправлены на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они не несут яйца. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Сити Групп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Боб Синклар и Кеша в эфире. Двигаемся мощно дальше. Вот в воскресенье надо взбодриться как-то, а то суббота могла быть тяжеленькой. Давайте отдохнем, расслабимся, ну или делишь какие-то свои поделаем. В общем, все под «Смотри радио» и «Звуки дождя».
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 3 мая, воскресенье, какие праздники? Международный день солнца. Сегодня, правда, не видать, наверное, нам его сегодня. Так, Всемирный день веселья. Вот тут вот с ним можно шагать весело, далеко и долго. День кондитера. Поздравляйте девчонок, спасибо за ваш труд. Также день положительности в уме. Пускай вот давайте мы будем все, так скажем, оптимистами. Вот я тоже оптимист, я только наполовину полный. День солнечных пятнашек. Давайте поиграем. Опять же, ну не сегодня. Видимо, Всемирный день свободы печати. С праздником. Далее, Международный день хватания за грудь. Ну, по крайней мере, давайте, чтобы это было по желанию. А дальше уже по взаимному согласию. День лимонада. Приятного аппетита и утоления жажды. День у нас рождения спама, к сожалению, сегодня был. День равенства в семье. Ну, да, скажите это мамам. Ну и еще у нас из границ пришли день паранормальных явлений, день кексов с малиной. Опять же, налетай. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» – 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер – 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и абсолютно качественный гороскоп для вас этим утром, чтобы были настроены на день грядущий.
2: Овен.
1: Вы слишком сгоняли себя за последнее время. Этот день предназначен для отдыха.
2: Телец.
1: Расслабьтесь и принимайте мир таким, какой он есть.
2: Близнецы.
1: Вы, вероятно, будете всем недовольны сегодня. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не будет.
2: Рак.
1: Количество затраченных на достижение какой-то цели усилий может достигнуть совершенно неимоверных размеров, однако толку от этого тоже никакого не будет.
2: Лев.
1: Звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы.
2: Дева.
1: Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое.
2: Весы.
1: Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей, вам скажут что-то важное.
2: Скорпион.
1: Вы спорщик, если да, то это ваш день.
2: Стрелец.
1: Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна.
2: Козерог.
1: Сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно.
2: Водолей.
1: Сегодня вас будут целый день мучить различные вдохновения. Если вам удастся выжить, вы, возможно, создадите шедевр.
2: Рыбы.
1: Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
1: Залог здоровья – чистота.
2: Порядок в доме – красота.
1: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
2: В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов.

0: Вкусов ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое первый вкус.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В отделе госавтоинспекции МУ МВД России Орская обсуждена безопасность на дорогах с участием полиции, СМИ и сервиса аренды электросамокатов. Главная тема – аварии с электросамокатами, рассмотрены причины ДТП, защита пешеходов и меры для повышения безопасности поездок. В РИО начальника Виктор Сорокин предложил ограничить скорость самокатов до 5-7 км в час, а представитель кикшеринга отметил возможность снизить ее до 10 км в час на тротуарах. Также обсуждалась блокировка аренды при поездках вдвоем. Если предложения будут реализованы, прогулки по тротуарам в Орске станут безопаснее. Первая очередь распределительного центра «Валберис», который строится на территории ОС Оренбуржи, будет сдана в конце этого года, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Параллельно идет возведение и корпуса второй очереди. Общая площадь проекта порядка 120 тысяч квадратных метров, что равно 17 футбольным полям. Планируется трудоустроить до 7,5 тысяч человек. Приоритет отдается жителям Оренбурга и района. Весь комплекс будет готов в начале 2027 года. Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь о спортсменах всех возрастных категорий. Они должны пройти детальную проверку для допуска к состязаниям. Делегациям из России и Беларуси нельзя участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: все у нас nice, the nights, последние полчаса поется про ночи, а мы, наоборот, из нее выходим в вот, яркий день, я уверен, не по погоде хотя бы, но по насыщению. Давайте так и сделаем. Смотри Радио помогает и является спутником твоей жизни в любые часы и минуты. Так, Life is Simple услышим, также между мной и тобой от Оскара. Нюша с Лешей с Виком заглянут, а также Дэвид Гетта и Сиа.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Компания «Окна фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
0: Категория 18+.
2: Партнеры мероприятия: «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, и немножко ваших сообщений. Тут у нас привет, Оренбург, пишет Танюшка. Привет, Матышевы или Матышевы. Ну, если ошибся с ударением, один раз хотя бы попал. Вот. Всем добра, Татьяна говорит, и вам тоже добра, бра, бабла, в общем, всего-всего. Всего самого наилучшего, и будьте на Смотри Радио, чтобы лучик солнца вас сегодня все-таки нашел как-то в этот такой слегка пасмурный день. Еще у нас есть сообщение от Анатолия, который передает привет Елене и говорит, лови песенку. Ну, вот руки вверх, когда мы были молодыми, сразу после Эва Макс мы послушаем. Пока же давайте на портал смотри.радио что-то приятное напишем. Смотри Радио.

Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Акс 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы

0: Сегодня 3 мая отмечается, напоминаю, день кондитера, так что и поздравьте, и накиньте работы в это воскресенье. Обязательно, я думаю, они не откажут так отпраздновать, и еще и себя порадуйте вкусняшкой. Так что такой вам совет на этот выходной. Артур Пирожков говорит, что это само собой. Биберекса у нас также споет сразу после рекламной интеграции. Консультрейнинг. Услышим мы Жень Трофимова, и не забудь написать на портал smotri.radio, чтобы порадовать не только кондитеров, но еще и друг друга и самых близких.
1: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распространения.

0: Первый этаж. Бастон. Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало в 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.

0: вот у Максима Мачалова такое настроение какое-то.
1: Я думал, ты скажешь, дорогой дневник.
0: Да, ну, близко.
1: Праздники-то заканчиваются.
0: Да, ну, первая часть, да. Вот, так что Мачалов вас немножко так спокойствием.
1: Лирическим.
0: Гуманит, да, чуть-чуть это.
1: Ну и, конечно,
0: сбросите.
1: Конечно же, после целых двух уже дней отдыха, третий должен быть вот именно такой.
0: Да, расслабляющий. Чильте, как говорил один персонаж. Хорошего дня.

0: далее. Полдень. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске

0: прошли учения на объекте хранения нефтепродуктов с участием Восточного пожарно-спасательного гарнизона. Сценарий включал атаку беспилотника, возгорание резервуара и взрыв. По легенде, после удара беспилотно-летательного аппарата персонал эвакуировался, а пожарные быстро прибыли на место. Они охладили резервуар, защитили технику и провели пенную атаку, ликвидировав условный пожар. В учении участвовали 40 пожарных и 12 единиц техники. Руководители оценили оперативность и слаженность действий, отметив моменты для доработки. Такие тренировки важны из-за растущей угрозы атак беспилотников на промышленные объекты. В Оренбурге 19-летний водитель сбил 17-летнюю девушку, она шла по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Комсомольской. По данным полиции, ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Сообщается, что за рулем находился 19-летний водитель. С различными травмами пострадавшую госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33.
2: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Вместе с вами наслаждаемся моментом и, конечно же, танцуем здесь в эфире для того, чтобы вы тоже сегодня были в настроении. У нас отличная музыкальная команда здесь собралась, так что делаем громче, наслаждаемся майскими и, конечно же, делаем это громко, чтобы все услышали.
2: Смотри, смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян»

0: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
1: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем праздновать, друзья, и наслаждаться моментом. Но если вы любите наслаждаться вкусной едой и делаете это в больших количествах, будьте внимательнее. Скоро у вас будет возможность побороться и выиграть что-нибудь вкусное, при этом наслаждаясь вкусным. Ведь у нас будет съедобный бой в эфире. Собери команду из трех человек и зарегистрируйся на сайте rus.ru во вкладке «Съедобный бой». И 7 мая поборись за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте rus.ru во вкладке «Съедобный бой», категория 16+. Партнеры мероприятия «Уна Пицца», горячая пицца, бургеры и роллы. Телефон в Орске 310303. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас» с нами и фабрика «Орские колбасы». Так что присоединяйся, будет весело.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Радио.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
5: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
6: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
7: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет? Следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Мод в эфире «Смотри радио» намекает нам на то, что объединяться в группы, в пары и, конечно же, ярко проводить время — это самое то для выходного дня. Поддерживаем полноценно еще. Давайте добавим больше эмоций через наш портал «Смотри.радио». Заходите туда и делитесь вашими пожеланиями. Ну а мы добавим еще больше музыки, чтобы было веселее. Так что присоединяйся.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 мл 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно. Призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7. Город Новотроицк.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске ведут временные ограничения движения транспорта, в том числе трамваев, в связи с празднованием 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ограничения начнут действовать уже 8 мая с 18:30 до 21:00 будет перекрыт проспект Мира. На участке от улицы Орское шоссе до улицы Станиславского 9 мая ограничения будут более масштабными. Всю подробную информацию читайте на сайте нашего города orsk.ru и в социальных сетях. В телеграм-канале, макс-канале сайта orsk.ru. Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гри предложил пересмотреть санитарные нормы, регулирующие длительность перемен в школах. По его мнению, перемены между уроками для всех классов нужно увеличить минимум до 15 минут. А на завтрак и обед ребятам нужно и вовсе полчаса. Общественник пояснил, что детям не хватает времени, чтобы переключиться между уроками, а порой учителя занимают часть перерыва на запись домашнего задания. Общественная палата считает необходимым поручить Роспотребнадзору пересмотреть действия.

0: соответствующие санитарно-эпидемиологические требования к режиму образовательного процесса. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турция, Египта, Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России на майские праздники. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Citigroup, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Ириклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33.
2: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: начало на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, двигаем этот день активно, и помогает нам, конечно же, музыка. Вы там не отставайте сегодня. Море есть возможностей, которых упускать нельзя, так что хватайтесь за все и сразу, и мы вместе с вами тоже отличный денек проведем, потому что у нас тоже грандиозные планы. Мы же готовы еще и добавить в ваш день музыки, так что в ритме танца давайте двигаться активнее и наслаждаться майскими.
2: Смотри,

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
0: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь? Это драйв и свободу. А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Пломбир – первый вкус, натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
5: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

вместе, тонущим в эмоциях Oriflame. Мы, конечно же, вашими эмоциями тоже всегда готовы поделиться. Главное, присылайте их поскорее, чтобы все узнали, как вы празднуете свой 1 мая. Всем привет, поздравляю маму Светлану Рашитовну с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и успехов. Присоединяемся к этим поздравлениям. Мы желаем счастья, радости и, конечно же, море любви. Вместе с нами давайте тоже своей любовью поделитесь для близких, для родных. И нам тоже чуточку отвесьте. Все это делаем через наш портал смотри.радио. И, конечно же, также делаем громче, ведь лучшая музыка для вашего выходного уже далее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в дом мебели 12 стульев. Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
7: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

своим банком. Здесь в эфире «Смотри радио» во всеуслышанье. Хвастались Айс Григерт и Зиверт. Мы же тоже банкуем здесь лучшим настроением и, конечно же, вашими позитивными эмоциями и пожеланиями. Так что давайте, добавляйте в наш банк и ваши приветы. Доброго дня всем, всем хорошего настроения от Сергея. Передаю привет городу Орску. Всем здрасте. Это уже без подписи сообщение прилетело. Ваши же эмоции и пожелания тоже давайте закидывайте к нам. Поможет портал смотри.радио и, конечно же,

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Havail M6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09.
2: Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером будет плюс 18, возможен дождь. В Ясном сейчас плюс 21, вечером будет плюс 18 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 19, вечером будет плюс 15, также возможен дождь. В Оренбурге сейчас плюс 14, дождь. Вечером также дождь и будет плюс 12 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Метеохит.
13: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На подъезде к Орску собираются провести большой ремонт. Речь о дороге со стороны трассы М5 Урал, а также участки дороги Орск-Домбаровский-Светлый. За 104 миллиона рублей там планируют сделать то, чего местами до сих пор не хватает. Освещение, остановочные павильоны и тротуары. Конкурс на выполнение работ уже объявила АО «Оренбург-Ремдорстрой». Подрядчика выберут в середине мая, после чего он должен будет приступить к работам. Завершить все планируют в 2026 году. Проще говоря, на въезде в Орск обещают сделать дорогу не только для машин, но и для людей, чтобы удобно было где идти, где ждать автобусы, чтобы все это еще и освещалось ночью. Следователи предупреждают, в разных регионах России находят подозрительные предметы, замаскированные под деньги, игрушки и другие вещи. Они могут быть опасны. Если вы обнаружили такой предмет, не поднимайте, не трогайте и не перемещайте его, не проверяйте самостоятельно и уведите людей и детей подальше. Позвоните в службу спасения по номеру 112. Дождитесь специалистов, не приближайтесь к предмету, не используйте телефон рядом с ним. Объясните детям, нельзя трогать подозрительные предметы, нужно позвать взрослых и рассказать о находке. Выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что в День Победы у российского лидера ожидается напряженный день с двухсторонними встречами. 9 мая на Красной площади традиционно состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 число. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: началом на Радио Хит.
1: Помогаем вам сделать эту весну жарче, и майские праздники празднуем ярко, под лучшие ритмы здесь, в эфире «Смотри Радио». Так что не только присоединяйтесь, но еще и заглядывайте к нам через наше окно «Смотри.радио», портал открываем, находим нашу видеотрансляцию, и тогда день станет намного приятнее, а музыка поможет.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, в это воскресенье 3 мая Международный день солнца отмечается. Поздравляем. Всемирный день веселья. Также сегодня день кондитера. День положительности в уме. И день солнечных пятнышек также. И Международный день равенства в семье. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. У Александра, Николая, Григория, Федора, Гавриила и Виолы сегодня именины. Ну а что вы сегодня будете праздновать? Вы рассказывайте нам на портале smotr.radio, а мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем наше яркое движение по выходным. Здесь в эфире вместе с нами. Не отставайте, чтобы сегодня тоже много чего успеть. Выходные продолжаются, и мы на месте сидеть тоже не собираемся. Все самое лучшее из мира музыки ловите здесь в эфире, чтобы активно двигаться по этому дню и, конечно же, наслаждаться моментом.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.

0: Наунапицца.ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля ВОКС 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Пломбир. Первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое первое.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 20.

Втроем Джиган, Лето и Локдог собрались, чтобы нам дорого здесь, богато устроить прекрасное настроение и такие же танцы. Ну а вы вместе с нами давайте своим дорогим и близким тоже передавайте ваши пожелания и признание в любви тоже не забывайте. Здравствуйте, Радио Хит, всем хорошего дня и большой привет Сергею. Всем привет, это без подписи сообщение прилетело, а Вика с днем рождения, а мы же присоединяемся и ждем еще от вас ваших посланий, так что... Скорее пишите, а у нас на горизонте будет Медуза, Филатов и Кэрос и Дженни Весна далее.

0: Реклама. Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Да я всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни тень, здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 22 градуса. Сегодня вечером будет плюс 20. В Ясном плюс 22, вечером будет плюс 18. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 20, вечером будет плюс 18 градусов. В Оренбурге плюс 14, вечером будет плюс 12. Дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазин «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Олег Дерипаска предложил работать 6 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. В Оренбургской области идею поддержали лишь 23% жителей при условии оплаты 6-го дня. Остальные 69% отказались. Женщины выразили опасения по поводу баланса между работой и личной жизнью, а мужчины оказались чуть более лояльными. 27% поддержали предложение. В целом инициатива не получила поддержки в регионе. Штраф и арест до 15 суток можно получить за букет сирени. В Роскачестве напомнили о запрете рвать цветущий кустарник в городских парках, скверах и даже во дворах многоквартирных домов, которые относятся к муниципальной собственности. Любое повреждение таких насаждений, включая обрывание веток для букетов, расценивается как причинение ущерба городскому имуществу. Если сирень обрабатывают для продажи, то действия могут квалифицировать уже как уголовное преступление. Рвать сирень можно только на собственных дачных участках или частных подворьях. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на май 2026 года для всей территории нашей страны. Теплее обычного последний весенний месяц будет в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе и островах Северного Ледовитого океана. Тепло также ожидается на Таймыре, в Салехарде, Ханты-Мансийске, в северных районах Республики Коми, Пермского края, Якутии. Майскую жару предвещают на Алтае, Новосибирской области и на юге Омской области. Прохладнее обычного май будет на юге европейской части России, от Москвы и Владимира, Брянска и Чебоксар до Самары, Астрахани, Воронежа и Краснодарского края. По части дождей на большей части территории страны все же в рамках нормы. Очень сыро ожидается на Кубани, в Ставрополье и Карачаево-Черкесии. Также много осадков будет в Бурятии, Забайкале, Томске, Новосибирской, юге Тюменской области, в Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Сити Групп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами продолжаем наше майское движение по выходному дню. Воскресенье украшаем не только музыкой, но еще и общением вместе с вами, которое будет жарким, так что не стесняйтесь и добавить от себя что-нибудь. Мы же добавим еще больше музыки на эти Boy Fast Family, Аслан и Рея уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
4: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вместе с нами продолжаем двигаться в эфире. И, конечно же, не забываем о том, что уже совсем скоро у нас состоится съедобный бой в эфире. Да-да-да, 7 мая. Подробности уже прямо сейчас. Собирай команду из 3 человек и зарегистрируйся на сайте urus.ru во вкладке «Съедобный бой». И 7 мая поборись за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте urus.ru во вкладке «Съедобный бой». Категория 16+. Партнеры мероприятия «Уна пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы». Телефон в Орске 310303, магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и фабрика «Орские колбасы». Ну и, конечно же, вместе с нами под лучшие ритмы это будет эпично.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант «Акс» 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из трех человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
2: Категория 18+.
1: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: вам полностью получать удовольствие от сегодняшнего дня Артур Пирожков и его трек, само собой, только что в эфире. Также наслаждение вы точно получите от ваших сообщений, которые к нам уже прилетели. Привет, Оренбург, спасибо за поздравления всех. Я вас люблю, без подписи. Оренбург, всем привет еще от Сони Саш. Сообщение летит. И хорошего настроения всем желает Константин и передает большой привет любимой Оленьке. Вашим же любимым и родным тоже передайте ваши эмоции. Ждем с нетерпением на портале смотри.радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске ведут временные ограничения движения транспорта, в том числе трамваев, в связи с празднованием 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ограничения начнут действовать уже 8 мая с 18:30 до 21:00. Будет перекрыт проспект Мира. На участке от улицы Орское шоссе до улицы Станиславского 9 мая ограничения будут более масштабными. Все подробную информацию читайте на сайте нашего города Орск.ру и в социальных сетях, телеграм-канале, Макс-канале, сайта Орск.ру. Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гри предложил пересмотреть санитарные нормы, регулирующие длительность перемен в школах. По его мнению, перемены между уроками для всех классов нужно увеличить минимум до 15 минут. А на завтрак и обед ребятам нужно и вовсе полчаса. Общественник пояснил, что детям не хватает времени, чтобы переключиться между уроками, а порой учителя занимают часть перерыва на запись домашнего задания. Общественная палата считает необходимым поручить Роспотребнадзору пересмотреть действующие санитарно-эпидемиологические требования к режиму образовательного процесса. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турция, Египта, Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России на майские праздники. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого доброго вечера всем тем, кто с нами на одной волне. Вот так вот мы весело и в лучших ритмах дошагали до вечера воскресенья. И, конечно же, его сделаем тоже приятным и даже жарким. Главное, не сбивайтесь с волны, также активно вместе с нами наслаждайтесь выходными. А поможет, конечно же, музыка. Хулидей бой впереди, будет группа Бандеры с Икрашадом, с ожидали.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В это воскресенье, друзья, вместе с нами здесь празднуем Международный день солнца, также Всемирный день веселья, День кондитера и День положительности в уме. Также давайте вместе отметим именины у таких людей. Давайте перечислим их. Сегодня именины у Александра, Николая, Григория, Федора, Гавриила и Виолы. Ну а что празднуете вы в этот вечер, расскажите нам, мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе Тео всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
5: В Мегарай новое поступление Кашпо подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
6: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов, ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
7: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем наши танцевальные приключения вместе с вами в прямом эфире. Заглядывайте к нам через окно «Смотри радио» и, конечно же, наслаждайтесь выходными в полной мере. И, конечно же, о ваших планах на вечер воскресенья тоже давайте немножечко откроем занавес тайны и, конечно же, посмотрим и обсудим. Ну и, конечно же, поддержим ваши начинания лучшей музыкой, чтобы сегодня точно все получилось. Сделай громче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4001.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311 565 833 200 061.
7: Телефон рекламной службы 20.

говорить о погоде и, конечно же, неважно, что там за окном, у нас здесь в эфирной студии всегда ясно и даже тепло. Также поднимает градус настроения ваше послание, что вы закидываете к нам через портал смотри.радио. Макс, привет, передаю привет городу Оренбургу, желаю всем хорошего вечера. Анжел нам написал, за что спасибо. Большой привет всем прилетел от Сереги. И ваше сообщение также будем ждать. Скорее залетайте на портал смотри.радио и делитесь ими, а мы же добавим еще больше музыки.

0: Реклама.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5. Телефон 350000. Код города 3537. Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 23. Этой ночью будет плюс 13. Завтра днем синоптики обещают нам плюс 21 градус. В Ясном плюс 21. Ночью будет плюс 13. Завтра днем плюс 18 градусов обещают нам синоптики. В Кондатке и Медногорске плюс 20. Ночью будет плюс 15 градусов. А завтра днем до плюс 18. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 13 градусов, облачно и возможен дождь. Ночью будет плюс 11, завтра днем до плюс 19 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На подъезде к Орску собираются провести большой ремонт. Речь о дороге со стороны трассы М5 Урал, а также участки дороги Орск-Домбаровский-Светлый. За 104 миллиона рублей там планируют сделать то, чего местами до сих пор не хватает. Освещение, остановочные павильоны и тротуары. Конкурс на выполнение работ уже объявила АО «Оренбург-Ремдорстрой». Подрядчика выберут в середине мая, после чего он должен будет приступить к работам. Завершить все планируют в 2026 году. Проще говоря, на въезде в Орск обещают сделать дорогу не только для машин, но и для людей, чтобы удобно было где идти, где ждать автобусы, чтобы все это еще и освещалось ночью. Следователи предупреждают, в разных регионах России находят подозрительные предметы, замаскированные под деньги, игрушки и другие вещи. Они могут быть опасны. Если вы обнаружили такой предмет, не поднимайте, не трогайте и не перемещайте его, не проверяйте самостоятельно и уведите людей, детей подальше. Позвоните в службу спасения по номеру 112. Дождитесь специалистов, не приближайтесь к предмету, не используйте телефон рядом с ним. Объясните детям, нельзя трогать подозрительные предметы, нужно позвать взрослых и рассказать о находке. Выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента уточнил, что в День Победы у российского лидера ожидается напряженный день с двухсторонними встречами. 9 мая на Красной площади традиционно состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 число. Далее информация о курсе валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, 100 тенге 16 рублей 21 копейка, юань 10 рублей 96 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Citigroup, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: 12+.
1: Праздничный привет всем, кто смотрит и слушает. На связи Макс Мочалов. В эфире «Смотри радио». 20 лучших треков недели, которые были отобраны пользователями портала «Смотри.радио». И чтобы ваши праздничные выходные стали ярче, делаем громче и ловим ритм. Ну а начнем мы с тройки лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: Открывали ее Sony Fardera и D.O.D. с треком «Think About Us». На втором месте был Альберт Брайт с треком «Wild». Airbox и его «Grizzland» были на первом месте.
0: Music Chart.
1: Ну что же, а теперь вернемся к настоящей. И на этой неделе нашу двадцатку лучших открывает Дмитрий Вегас и Дэвид Гетц Лорейн и их трек «Пам-пам».
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Это был Камрад с треком Be Mine. Он не смог на этой неделе удержаться на 15 месте и скатился на 19. Но мы вместе можем помочь ему и всем своим любимчикам. Для этого каждую неделю мы голосуем в нашем разделе на портале smotri.radio. Так что голосуй сам и зови друзей. Мы же двигаемся дальше. И на 18 месте у нас Зепп, Софинзау и Изи Бизи с треком Кумбая.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Kangs и Theophilus London с треком Galaxy. Ну а чтобы освободить вашу вселенную от всего лишнего, мы приготовили целую цепочку из известных мастеров своего дела, которые, как и мы, желают сделать вашу жизнь лучше. Осталось всего ничего, протянуть руку и сделать громче. А музыка от Offenbach поможет. Далее в эфире Miles Away. Слушаем. 16.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире мы слышали Дэвид Гетта, хайпный Бонни Тайлер с треком Together. Ну а продолжим мы наш хит-парад после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама.
3: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.
2: Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
2: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
10: Категория 12+.
1: Майское настроение охватило планету, и мы все жаждем тепла и радости. Так что давайте вместе будем их создавать в эфире «Смотри радио». Для этого мы всю неделю готовились, отбирая лучшие треки, и мы уже на 14 месте, где в этот раз оказались Гордо и Ренеер Зоневелд с треком «Лок-Локо».
0: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Heaven с треком I Run, который продолжает мчаться к своей цели, к вершине нашего топа, конечно же. А что бы вы хотели получить прямо сейчас? Надеюсь, ничего чужого. Если нет, то я с радостью отдам вам всю музыку, а выходные дадут вам время, которое точно нужно потратить с умом. Если у вас отсутствует план, генерируйте его прямо сейчас. Ну а ритмы от Айсберг Гетта Зиверт помогут. Трек-банк в эфире.
2: 12 место.

0: Music Chart.
1: Поп-синглер и Кейжа с треком I Can Wait уверенно держат свои позиции в нашем топе и даже не думают останавливаться. Ну а в первую очередь за такой результат, конечно, нужно благодарить наших радиозрителей. Кстати, тоже всем, кто с нами онлайн, отдельный привет. А остальных приглашаем присоединиться к нашей видеотрансляции в наших соцсетях и на портале smotry.radio. Заглядывайте, пока мы слушаем Holy Flame с треком Тону.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Софиан Зау и Мадизм и Роберт Майл с треком How Tea. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант «Акс» 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме.
6: Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из трех человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
2: Категория 18+.
1: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.

0: Plus.
1: Доставляем прямо в ваши уши все самое интересное из нашего музыкального хит-парада. Куда попасть-то сложно, а удержаться тем более. И каждую неделю мы не можем пройти мимо тех, кто вылетел, и в этот раз вдвойне не повезло Ava Max. Ее трек «Don't Click Play» выбыл DJ Don't. А еще ее новинка выбывает под названием «Kill It Queen». Также выбыл Авалон Рокстон и его трек «Vertigo».
2: Music Chart.
1: А теперь вернемся к тем, кто остался. И на восьмом месте у нас Алок, Иллениум и трек «To the Moon».
3: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Не смог Альберт Брайт удержаться на нашей вершине, а когда-то трек Wild был номером один целый месяц подряд. Но, как и во всем на свете, со временем появляются новые претенденты. На этой неделе у нас есть чем вас удивить. Но об этом чуть позже, а пока еще один «счастливчик» в кавычках с первого места перепрыгнул на шестое. Earbox с треком «Graceland».
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире Sony Fardera и D.O.D. с треком Think About Us взяли и объединили всех фанатов и нас, простых смертных, чтобы мы точно сегодня не замерзли. Ну а если вам наскучил пейзаж за окном, открывайте наше окно. Окно «Смотри радио». Ведь через наше окно вы можете путешествовать по миру через десятки веб-камер и под лучшую музыку. И, кстати, о ней на четвертом месте у нас кое-что новенькое. Тедди Суим с треком «Mr. Know It All».
2: Четвертое место. Новинка недели.

0: Music Chart.
1: Впереди у нас тройка лучших, так что никуда не переключаемся.
2: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБ

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: На пути к нашей вершине мы перетанцевали и перепели кучу хитов, и все эти треки уже заслужили название «Лучший». Но, без сомнения, в нашей двадцатке лучших особо сияют те, кто добрался до тройки лучших. И сегодня у нас невероятный прорыв. Только появившаяся в эфире она, прекрасная и невероятная Беовульф, взлетает на третье место. Ее трек «Феникс» зажег в сердцах наших радиосмотрителей огонечки, которые они с радостью поставили в нашу голосовании за прекрасную Беовульф. Ура, ура, поздравляем.
1: Третье место. Прорыв недели. Саша.

0: Hit Music Chart.
1: Очень долго к нашей вершине стремились Алок, Дзеба и Portugal The Man, но дальше четвертого места у них не получалось продвинуться. Но вот на этой неделе наши телеслушатели решили воздать им почести. И вот трек Dive Into Ocean взлетает на второе место.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, вновь на первом месте у нас очередной камбэк. Неделю отсутствовал в тройке лучших Ибон. В прошлый раз, кстати, он был на втором месте. Но сегодня наши телесмотрители решили, что он заслуживает первого места. Поздравляем! Трек «Hello» становится лучшим треком недели.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Вот такими были музыкальные итоги этой недели. С вами был Макс Мочалов. Всех с праздником! Голосуйте за любимые треки на нашем портале smotry.radio и скоро услышимся. Пока!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: Урале 19 часов. Это радио Хит-Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Алексина Абурова с вами на связи. Она же ваш надежный друг на вечер. И этот вечер, кстати говоря, у нас с вами заключительный первого этапа майских праздников. Надеюсь, вы уже успели хорошо их отпраздновать. Даже феерично сказала бы, если продолжаете. Также замечательно. Мы в любом случае продолжим вас развлекать. И поможет нам крутейшее музыкальное сопровождение. Его встречаем прямо сейчас. Зажигаем.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Пломбир. Первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
8: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
9: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

На такой вот нежненькой песенке я делаю небольшой перерыв, чтобы сообщить вам важную новость о том, что к новому дню также радиохит вам поможет подготовиться, конечно же, в нашей рубрике «Гороскоп». Ожидаем ее сразу после этого трека. А пока что проникаемся.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Время летит невероятно быстро, и именно поэтому, как бы нам ни хотелось, завтра нам придется вновь встретить понедельник, 4 мая, и выйти, скорее всего, на работу. Ну, а чтобы этот день мы с вами провели в наиболее лучшем настроении, чем возможно, нам, конечно, лучше знать, что для этого следует делать, и, возможно, звезды этот вопрос решат прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. Послушаем.
2: Овен.
1: Вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем, попытайтесь обезопасить себя от неприятностей, связанных с излишним распространением информации.
2: Телец.
1: Завтра вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций. Возможно, их лучше вовсе не осуществлять, ведь на послезавтра вы сможете найти этим деньгам уже куда более лучшее применение.
2: Близнецы.
1: Чем меньше вы будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.
2: Рак.
1: Проведите завтрашний день в стороне от каких-либо событий, насколько это будет возможно. Ваш выход будет чуть позже.
2: Лев.
1: Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся у вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.
2: Дева.
1: Вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных. Окунитесь в них полностью, и день не пройдет даром.
2: Весы.
1: Нынче вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям. Придется принимать ответственные решения.
2: Скорпион.
1: Не верьте завтра ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы из чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же было в них написано.
2: Стрелец.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Завтра вы сможете выдумать что-то весьма любопытное.
2: Козерог.
1: Вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком. Его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
2: Водолей.
1: Вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши собственные нервы.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете довольно уязвимы. Практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения или вовсе не выходить из дома. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: pizza.ru или по телефону. Все, до встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
3: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-067-1.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: знаете, хотела бы с вами поделиться. Сегодня для меня было новое чувство, новое ощущение. Я выехала на природу и включила там радиохит. И знаете, я так себя хорошо чувствовала. Все-таки наша музыка очень хорошо сочетается с разными поездками. Я это очень хорошо прочувствовала. И, конечно же, все компании, которые прямо сейчас без меня осталось отдыхать, я передаю огромнейший приветик. Ну, а вам-то я что говорю? Говорю о том, что отдыхаете вы прямо сейчас или уже отдохнули, или есть в планах что-то уже на следующие выходные. Самое время этим с нами также поделиться в эфире «Радио Хит». И для этого, в принципе, многого не надо. 5 минут вашего времени. Наш портал «Смотри радио» или номер 8-922-878-2929, по которому вы можете оставить сообщение в Максе или Телеграме. Ну, а чем же поделиться, решать уже вам. Может, вы хотите кого-то позвать, вдохновить или рассказать, как вы провели эти выходные. Рассказывайте, а мы продолжим слушать музыку.
1: Кристина Бурова на «Радио Хит».

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
0: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из трех человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
3: Категория 18+.
0: Партнеры мероприятия: Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
4: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

далее. 20 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Что-то Радиохит уж точно готов вам подарить, как и спел One Republic его треки Give Me Something только что. Ну и что же это такое? Я думаю, многие из вас слышали о том, что грабеж этим днем не состоялся. И, возможно, вы бы очень хотели стать победителем, который заберет наши денежки. И вот вновь золотой час настал. Именно в этом часе, возможно, кто-то из вас сможет забрать наши деньги, и для этого многого не нужно. Вы ожидаете условного сигнала, звоните и отвечайте на наши вопросы. Ну и в случае, если на наши вопросы вы ответили верно, деньги отправляются именно к вам. Ожидаю этого события вместе с вами. Больше информации и подробной вы можете узнать в нашей группе ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Ну а пока мы ожидаем, мы продолжаем развлекаться вместе с музыкой. One T, Иви и Ника. We wait to love. Впереди, следом о студио, только с тобой.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru. Едем!

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Следует вам задать прямо сейчас, считаете ли вы, что у вас не желудок, а черная дыра? Тогда добро пожаловать на наш съедобный бой. Собери команду из трех человек и зарегистрируйся на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой», а 7 мая поборись за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой», категория 16+, а партнеры мероприятия «Уна Пицца», горячая пицца, бургеры и роллы, телефон в Орске 310303, магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и фабрика «Орские колбасы». Однозначно это все будет вкусно. Времени на регистрацию осталось очень мало, так что быстрее собирайте свою компанию. Возможно, это именно та, с которой вы, вероятнее всего, отдыхали на эти майские праздники. И регистрируйтесь, и ешьте, радуйтесь и веселитесь вместе со «Смотри радио», «Ленинград», «Рыба впереди», а следом «Джунас Блу» и «Малиф», «Edge of Desire». Наслаждаемся.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Пломбир – первый вкус. Натуральный, родной. Он с самого детства был рядом со мной. Есть множество вкусов. Ты сам выбирай. Мороженку хочешь? Скорее покупай. Особенный вкус не сравнится ни с чем. Ведь он натуральный, понравится всем. Попробую раз и навеки влюблюсь. Со мной навсегда мороженое «Первый вкус».
5: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
6: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
8: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
8: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-061.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
12: Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробно.

0: грабеж на Радиохит.
1: На электронном счете Радио Хит и Смотри Радио есть 4500, которые можно забрать, подобрав пин-код. Если код будет верным, деньги ваши. Если нет, счет пополняется на 500 рублей. А чтобы его подобрать, нужно верно ответить на все три вопроса с числовыми ответами за 45 секунд. Подробнее ознакомиться с правилами игры можно все так же на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж» категория 18+. Совсем недавно услышал условный сигнал и дозвонился к нам Алексей. Вечер добрый. Алексей, вы на связи? Алло.
2: Алло.
1: Да. Вот, слышно вас, замечательно. Ну что ж, Алексей, делитесь, как вы провели эти майские праздники?
2: Да ну как, отдыхали.
1: Отдыхали? И как же отдыхали?
2: Да. Хорошо, еще бы так.
1: Ну, значит, хорошо, действительно, провели праздники и, наверное, много потратились, да?
2: Надо восстановить, да?
1: Надо восстановить, да, все верно. Вы готовы попытаться сегодня это сделать?
2: Да, готов, как всегда.
1: Как всегда, ну это правильно. Давайте тогда запускаю таймер, желаю вам удачи. Сколько золотых часов в день у фотографов? 1, 2 или 3?
2: 2.
1: Записала, сколько зубов у взрослой улитки? От 100 до 300, от 1000 до 3000 или от 10 тысяч до 30 тысяч?
2: Второй вариант.
1: Ответ есть. Сколько лет самой старой кошке среди ныне живущих? 28, 30 или 32?
2: Давайте 28.
1: Вы все ответы назвали, мы можем услышать гонг. И теперь разбираться. Что-нибудь знали из этого?
2: Ну, честно, нет.
1: А золотые часы у фотографа?
2: Тоже первый раз вообще такое слышал.
1: Я тоже пару минут назад впервые услышала такое понятие, но в скором времени все проясним. Давайте для начала проверим ваши ответы. Прямо сейчас они отправляются в ячейку.
0: Электронная ячейка не взломана.
1: Эх, Алексей, такое тоже бывает. Но вопрос про фотографа, вы на него дали верный ответ. Действительно, 2 часа. И что же это за часы такие? Это часы восхода и захода солнца. Как правило, называют именно часом это, потому что очень красиво свет располагается, и в это время очень любят фоткать людей. Вот, будем теперь с вами знать. Также зубов у взрослой улитки у нас от 10 тысяч до 30 тысяч, как бы это странно ни звучало. Вот, и лет самой старой кошки среди ныне живущих на данный момент 30. Так что вы немножечко с возрастом прогадали, как и с количеством зубов у улитки, и поэтому пока что денежки не забираете. Но, знаете, все еще впереди, я думаю, вы сможете забрать больше. Вы со мной согласны?
2: Да, конечно, будем стараться.
1: Ну вот, ну как-то грустно. Давайте еще раз, но только весело.
2: Да, конечно, будем стараться.
1: Вот, отличная актерская игра, Алексей. Благодарим за игру, конечно же. Ну и давайте с хорошим настроением кому-нибудь что-нибудь расскажем позитивное. Есть кому?
2: Ну да, конечно, всему городу Орск привет большой, вам большой привет, всем хорошей недели, всего хорошего.
1: Отлично. На вам яркой и день грандиозной победы пожелаем. Будем ожидать вновь вас и вашего выигрыша. А пока что вам сообщаю, что ячейку Алексей пополнил. 5000. Красивое круглое число. Красная бумажка у нас прямо сейчас в ячейке. Возможно, их заберете себе именно вы уже завтра днем. Ознакомьтесь с правилами игры на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж» с категории 18+. И выигрывайте. Это был...
0: Грабеж на радио.

обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс 20, ночью ожидается плюс 15, завтра днем опять плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 17, ночью температура опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 18, завтра днем еще ниже до плюс 16. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 10, завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Meteor.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Гурова на Радио Хит.
1: А времечко-то уже не детское. 21.03 на наших студийных. И знаете, если вы прямо сейчас слушаете радиохит не из дома, а в какой-нибудь дороге или где-нибудь еще, то, вероятнее всего, в скором времени вы домой направитесь. И тут как бы хотелось вам напомнить одну вещь. Если Петр Первый прорубил окно в Европу, то, смотри, радио прорубило окно в каждый дом. И что же это за окно такое? Конечно же, наш канал «Смотри радио». Если вдруг майские праздники вас уже замучили и хочется просто полежать дома, но при этом наблюдать за красотами Восточного Оренбуржья вам всегда приятно, вы можете это делать на нашем канале «Смотри радио», ведь именно там мы все это демонстрируем. Ну и помимо этого, вы можете также веселиться и слушать любимую музыку, не отходя от дивана. Я думаю, это прекрасно, так что если попадете домой, включайте нас и продолжайте наслаждаться мелодиями.
2: Поймай настроение. «Смотри радио».

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Холодно дома? Замерзли? В «Мегарай» большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. «Мегарай». Согревайся и выгодно покупай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

Да-да, мы, конечно, с вами не пчелы, но завтра, уж в понедельник-то, мы вполне можем себя ими ощутить. И чтобы мы были не просто пчелами, а счастливыми пчелками, конечно, следует узнать, что следует делать и чего ожидать от завтрашнего дня. Мы узнаем в рубрике «Гороскоп», а пока что Шуз и Капспорт с их треком «Only You» залетают в эфир.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: И нам бы тоже было неплохо помнить, что only you, ты и только ты можешь решать, как пройдет твой день, тем более завтрашний, потому что на него еще ничего, как правило, не спланировано, и решать, как же он пройдет именно вам, естественно, но, конечно, хотелось бы чем-нибудь вдохновиться, что-нибудь интересное узнать от потусторонних сил, и астрологи нам уже все самое интересное рассказали, а мы говорим вам в нашей рубрике «Гороскоп» на Радио Хит, узнаем, как пройдет наш понедельник.
2: Овен.
1: Вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем, попытайтесь обезопасить себя от неприятностей, связанных с излишним распространением информации.
2: Телец.
1: Вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций. Возможно, их лучше вовсе не осуществлять. На завтра, точнее на послезавтра, вы сможете найти этим же деньгам куда более лучшее применение.
2: Близнецы.
1: Чем меньше вы будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью.
2: Рак.
1: Проведите завтрашний день в стороне от каких-либо событий, насколько это возможно. Ваш выход будет чуть-чуть попозже.
2: Лев.
1: Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток исчезнет.
2: Дева.
1: Вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных. Окунитесь в них полностью, и день не пройдет даром.
2: Весы.
1: Нынче вы должны быть собраны, готовы к немедленным действиям. Придется принимать ответственные решения.
2: Скорпион.
1: Не верьте завтра ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы из чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же в них написано.
2: Стрелец.
1: Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полет мысли. Завтра вы сможете выдумать что-то весьма любопытное.
2: Козерог.
1: Вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком. Его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
2: Водолей.
1: Завтра вы будете казаться немного слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши собственные нервы.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете довольно уязвимы. Практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения или вовсе не выходить из дома. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня Монтана 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
0: Семья Петровых всегда отправляется за покупку вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

время обратиться к вашим сообщениям. Начинаем с Альберта. Он нам отправил всем привет. Поздравляю маму Светлану Рашитову с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и успехов. Я тебя люблю. Какие сладкие сообщения все-таки к нам прилетают. Дорогая Светланочка, от Смотри Радио, конечно же, огромнейшие поздравления также отправляются к вам. К словам Альберта мы присоединяемся. Ну и, конечно, добавлю здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну а вам, Альберт, огромнейший привет также от Смотри Радио. Далее написал Саша Машинист. Добрый вечер, земляки. Крис, и тебе приветик в наших самых лучших традициях с обнимашками и так далее. Конечно же, Саш, привет в ответ. Благодарю, также обнимаю. Сегодня работаю в ночь, ставлю пост на станции Мневники. Подгодка, ну, прям шикарная. Даже свою любимую джинсовку напялил вместо теплой ветровки. Вот это уже хорошо. А ведь дальше больше. Гряду два выходных, и там чуть ли не лето. 25-27 градусов. Ого-го. Ну, кажись, вот оно начинается потихоньку. Лучики летней Москвы дарю тебе и всем-всем. Пусть все видят, что твоя улыбка – наивысшая ценность этим вечером. Благодарю. Вот умеешь ты смущать меня, Саш. Конечно же, очень рада, что в Москве тепло. У нас, как видишь, тоже жарко. Ну и, конечно же, также лучики тепла и любви отправляем, в том числе вам, Александр, сердечко в кадр. Ну и далее написал Сергей Иванович по традиции мне и городу Орску. Он пожелал добрый вечер с глазами-сердечками. Глаза-сердечки в том числе у меня. Огромнейший привет вам, Сергей Иванович. Ну а мы двинемся дальше. Впереди много любви, обильной музыки. Артур Пирожков, само собой, заставит нас танцевать. Следом и Арбукс, Грейсленд. Встречаем.

0: новый, зима не за горами.
1: И что?
0: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
1: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
0: Да ты волшебник.
1: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
2: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой». Категория 18+. Партнеры мероприятия. Уна-пицца. Горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 18, ночью ожидается плюс 15, завтра днем плюс 20 градусов. В Ясном данную минуту плюс 17, ночью температура опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, как и завтра днем, ночью столбик термометра поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 10, завтра днем плюс 15 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Встречаем российские ночи под Калифорния Найтс вместе с группой Токио Хотел на наших студийных. Действительно, уже 22.03. Через 2 часа начинается новый чудесный день. И пока этот день еще не закончился, самое время подвести итоги, которые сегодня вы могли достичь. В общем-то, самое время задуматься, какие добрые дела вы сделали, что вы сделали, но не хотели бы, либо уже поняли, что это было ошибкой, провести, в общем-то, работу над своими оплошностями, скажем так. И, конечно же, вычленить все самое важное, что следует сделать завтра или не сделать. И гороскоп, как-никак, вы уже послушали. Вновь его сможете услышать завтра утром или увидеть в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Ну и самые важные итоги мы будем подводить под хорошие мелодии. Камрад Be Mine впереди, следом А-студио Fashion Girl.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Отель «Сауна», домик «Купидона». К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель «Сауна», домик «Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: что, вновь задаю вам важный вопрос. Если вы очень любите есть и, в принципе, считаете, что у вас не желудок, а черная дыра, тогда к вам хорошее предложение. Добро пожаловать на наши съедобные бои. Собери команду из трех человек и зарегистрируйся на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой», а 7 мая поборись за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Съедобный бой», категория 16+, а партнеры мероприятия «Уна Пицца». Горячая пицца, бургеры и роллы. Телефон в Орске 310303. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и фабрика «Орские колбасы». Времени осталось совсем немного. Самое время собрать всех, кто готов зарегистрироваться и непременно поучаствовать. Гарантирую, это будет очень вкусно и весело. Ну а веселиться мы продолжим в том числе вместе со «Смотри радио» прямо сейчас. Джары и Ханза, королева танцпола впереди. Седом Маэтик, Маршал Джефферсон и Салам Дас. Life is simple.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранит 311-565-833-200-067.
5: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.ру.

Ну и в конце дня хотелось бы вам напомнить о том, что наш Hit Music Chart вновь подвел свои итоги. Их вы могли услышать сегодня в 6 часов вечера или вчера в 12 часов дня. Ну и раз уж так, мы запускаем новый Hit Music Chart, новые итоги, которые мы подведем вновь на выходных. Ну а пока вы можете внести свои правки в нашу таблицу. Если что, Hit Music Chart — это подборка ваших любимых треков, которые мы собираем и, конечно же, сверяемся с вашим мнением, после чего вы можете свои любимые треки слушать чаще. Ну а чтобы вы могли проголосовать, вам нужно лишь открыть наш портал «Смотри радио», там вкладку «Hit Music Chart», ну и в этом чарте поставить сердечко на трек, который вам нравится. Продолжаем оценивать треки, чтобы знать, на что ставят лайки. Элла Гзебра и Португал Вэмэн, «Dive into the Ocean». Впереди, следом поговорим с вами о погоде.

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Метеохит. Партнер прогноза погоды –

0: Ру.
1: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
2: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

Итак, на студийных практически 23.00, ну, прямо сейчас 22.57, но все же в скором времени подойдет к концу мой рабочий день, он точнее уже подошел, поэтому, во-первых, конечно же, я надеюсь, что мы с вами отлично провели этот вечер, благодарю за то, что вы составляли мне компанию, ну и пожелаю вам касаемо завтрашнего дня однозначно бодрого пробуждения, яркого, конечно же, с хорошей музыкой, знаете, где ее брать у нас на Смотри Радио, ну и, в общем-то, завтра мы с вами однозначно еще встретимся, а сейчас добрых снов.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 35 37.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16.

0: Далее. Полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри!

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Хит-клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
1: Радио.
0: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио.
3: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились

Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились в...

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.